А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Лиса Савадика.
0: Новый хит на Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Лейта, Адетта и Союз. Безу Сале, Эко Кияж.
0: Новый хит на Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Натали Имбруля, Beautiful Love.
0: На Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.

0: Реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это была реклама.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Miley Cyrus, Bass Persuades.
0: Новый хит на Unistar.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов. И в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое прекрасно подойдет для вечернего просмотра.

0: генетики.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Год белорусской женщины на Юнистар.
2: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Праздник спорта и семьи, посвященный году белорусской женщины, прошел в Липках на минувшей неделе. Семьи белорусских спасателей со всей страны собрались, чтобы посоревноваться в скорости, силе, ловкости и даже интуиции. Помимо спортивных состязаний прошел конкурс национальных блюд «Бульбафест», а также множество активностей для самых маленьких участников. Кажется, именно такие события и делают семьи сплоченными. Так что чем больше подобных праздников, тем лучше. «Судьбы женщин. Судьба Единой Беларуси». Так называется книга, которую представили в дипломатическом корпусе в отделении ООН в Женеве по случаю Года белорусской женщины. Рассказывается о ней, о судьбах белорусских женщин в истории, пути белорусов в годы Великой Отечественной войны и ценностях народа. На мероприятии выступили представители Никарагуа, Лаоса, Палестины, Венесуэлы и других стран. И отзывы о книге стали основой полезного диалога. Это и называется дипломатией. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины.

0: Смекта.
1: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
2: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.
3: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Лиса Савадика.
0: Новый хит на Юнистар.

0: местности. И только 21% в лесу.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.

0: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
1: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

Летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Доброе субботнее утро, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. На часах чуть больше 10, и это первые по-настоящему ленивые часы недели. Как же круто, когда наконец-то никуда не нужно спешить. Если вы сейчас всей семьей на кухне готовите завтрак, приятного аппетита! Наливайте кофе или чай, закрывайте рабочие чаты и просто ловите радость от каждого момента. Пусть эта суббота начнется максимально расслабленно, ну а мы зарядим вас хорошим настроением. Юнистар – это хит за хитом.
1: Реклама.
2: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Включаем режим большого шопинга на 21 век Бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
2: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
4: Стомика.
0: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
4: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
0: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.
7: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
1: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Ellie Goulding, For Your Entertainment.
0: Новый хит на Unistar.

0: только хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов. И в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое прекрасно подойдет для вечернего просмотра.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. И в понедельник я расскажу, насколько черты нашего характера зависят от генетики.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.

0: Корейская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
3: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
4: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
5: Остался всего один рекламный ролик. Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять. Это

0: Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Суббота уверенно набирает обороты. Самое время отложить все мысли о работе, собрать семью и устроить спонтанную поездку за город. На дачу, за грибами или просто на пикник. А чтобы любимые хиты были с вами в любой точке страны, скачивайте бесплатное мобильное приложение «Юнистар». Это чистый звук и 7 каналов на любой вкус, свежие и спокойные хиты, 2000-е, мой рок-н-ролл в темпе, каверы и рэп-хиты. Ищите мобильное приложение «Юнистар» в Google Play, App Store и Huawei App Gallery. Отдыхайте вместе с «Юнистар» под хит за хитом.
1: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
2: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
3: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
4: Ночь скидок в Аскона. С 11 по 14 сентября скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.by и по номеру 7176.
5: В кино с 10 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Минск до 1 октября очистят от автохлама. Об этом заявили в Мингорисполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватого и Серова. Напомню, согласно недавним изменениям законодательства, срок, по истечении которого разрешено подавать в суд заявление о признании техники бесхозной и ее передаче местным властям, сократили с 30 до 10 дней, сообщают Минск Новости. Сезон осенних ярмарок стартует в Минске с 19 сентября. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Проводиться они будут до 6 декабря. Столичные власти считают, что погодные условия, как правило, позволяют торговать овощами до первых морозов.

0: Ученые обратили внимание, что дело не в ссорах как таковых, а в устойчивости, чтобы после конфликта вернуться к равновесию.
1: К новостям компании только по 30 сентября в «Золотой мечте» скидки до 75% в честь дня рождения. Не упустите шанс приобрести ювелирное изделие выгодно. Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44.
2: Партнер новостей – препарат «Смекта».
3: Занято.
4: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
3: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
5: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.
2: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
6: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Привет, это радио Юнистар. Время близится к полудню, а это значит, что парковки гипермаркетов вовсю заполняются машинами. Позади еще одна рабочая неделя, так что запастись вкусностями на несколько дней вперед – дело приятное и важное. Вы слушаете Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор»

0: продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
2: Включаем режим большого шопинга на 21 век Бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Осень пришла, в насенье пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.

0: бабуля Аня хатня. 3,69 за 430 грамм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Байк, 4,569,33.
1: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Партнер компания Белтелеком.
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
1: Новый хит.
6: Лейта, Адетта и Союз. Безу сале, эко кияж.
7: J'aimerais tellement te rejoindre dans un claquement de
1: На Юнистар.

0: Привет, с вами Дмитрий Николайзин. Суббота – идеальное время для ленивого интернет-шоппинга. Если вы прямо сейчас наполняете корзину всякими приятными мелочами, делюсь подсказкой – оставьте вещи в приложении на сутки. Умные алгоритмы маркетплейсов заметят ваши сомнения и наверняка пришлют вам скидку. Проверен на себе. Ну а на Unistar классное настроение доступно прямо сейчас и абсолютно бесплатно. На Unistar хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая

0: с Латвии на правах рекламы. Мелдронат 250 миллиграммов.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на belювелирторг.by и по телефону 029-395-7395.
3: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
6: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно.

Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайдин. Предлагаю прямо сейчас на минутку отложить домашние дела. Устроиться поудобнее на диване и взять в руки телефон. Давайте проверим, а подписаны ли вы на Юнистар в соцсетях? Если пока еще нет, тогда добавляйте нас в друзья в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за эфиром, крутые розыгрыши, призы и приятное общение. Давайте дружить и вместе слушать хит за хитом на Юнистар.

0: Диабетес.
1: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это. Мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии. 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
4: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый «Лавацца» «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте – всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Сфера образования в Беларуси будет регулироваться с учетом национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, которое прошло на этой неделе, пишет Белта. Глава государства напомнил, что в стране последовательно на протяжении нескольких лет настраивается государственное регулирование образовательной деятельности. Основное требование президента – защитить детей от проходимцев и обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. В сети набирает популярность новый тренд. Речь о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде цифр, которые обозначают возраст именинника. В МВД напомнили, что за проведение подобных небезопасных съемок грозит ответственность по нескольким статьям, вплоть до уголовной. Милиция постоянно мониторит интернет, и найти нарушителя не так трудно, так как видео есть в сети, можно определить, где его снимали и даже возраст нарушителя, отметили в МВД. Внедорожник со встроенным вторым этажом и теплым полом представила компания Xiaomi. Речь про модель Skynomad 90 Max и ее туристическую версию. Подъемная крыша в последней превращает автомобиль в двухуровневое пространство с максимальной высотой потолка в 2 метра и 30 сантиметров. Верхняя площадка занимает около 2 квадратных метров и выдерживает нагрузку до 200 килограмм. На машину уже принимают заявки. В Китае она стоит около 139 тысяч белорусских рублей по нынешнему курсу. К новостям компании. Только по 30 сентября в Zika скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Zorka. Zika – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо».
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
3: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.
4: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
5: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: Уют дома нужно легко. И в этом нам отлично помогает Яндекс Алиса. Достаточно просто сказать: «Алиса, включи Юнистар», и ваши любимые песни сразу зазвучат в идеальном качестве, пока вы нарезаете салат или просто отдыхаете. Пусть музыка дарит вам тепло. Отдыхайте вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: хорошие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Включаем режим большого шопинга на 21 век бай. С 10 по 13 сентября более 100 тысяч товаров на скидках до 60% только в мобильном приложении. А по промокоду АПВАУ скидка 10% почти на все. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
6: Бонусы прилетели. Только с 11 по 13 сентября вернем бонусами 20% от стоимости покупок на карту лояльности ОМА. Один бонус равен 1 рублю. Копи бонусы и меняй их на скидку до 20%. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
7: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
8: Если матрас, то ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин продукт гандлина для вас 10,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Байк, 44 569 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни,
3: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Натали Имбруля, Beautiful Love.
2: На Юнистар.

0: Привет, это Юнистар и Дмитрий Николазин. У меня вопрос к родителям. Как успехи с оттягиванием детей от планшетов в эту субботу? Борьба с веселыми блогерами в гаджетах квест непростой, но психологи советуют. Вместо строгих запретов попробуйте включить азарт и соперничество. Доставайте любимые настолки или устройте домашний квест, где главным призом будут спрятанные сладости. Ваш личный азарт сработает моментально, и ребенок сам забудет про экран. Классных вам семейных выходных, это Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов. И в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое прекрасно подойдет для вечернего просмотра.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. И в понедельник я расскажу, насколько черты нашего характера зависят от генетики.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Шоу «Зарядная станция». Зарядная станция.
5: Реклама. Авто выбирай на бутик Автобай.
6: Авто продавай на бутик Автобай.
5: Авто меняй на бутик Автобай.
6: Авто покупай на бутик Автобай.
7: Более 4000 хороших авто в наличии.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
8: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября.
9: Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
8: АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
11: В кино с 10 сентября.
12: Почему у вас телефон моего сына?
13: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
14: Галь Гадот.
12: Я не могу никого убить.
13: У тебя один час.
14: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
16: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
17: А сейчас в эфире суши-сет «Юнистар» от «Суши Хаус». Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
18: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно

0: можно забыть. Моцарт умеет удивлять.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП» или

0: Привет, это Юнистар. Отличной вам субботы. Полдень позади. Самое время выдохнуть рабочую неделю. Если вы сейчас едете за город всей семьей, просто расслабьтесь, смотрите на красивые пейзажи за окном и подумайте о чем-то хорошем. Кстати, любопытный факт. Психологи утверждают, что если по выходным уступать руль своей второй половинке, напряжение от дороги уходит в два раза быстрее. Наш мозг наконец-то отпускает постоянный контроль и начинает по-настоящему отдыхать. Так что наслаждайтесь поездкой и слушайте хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама. Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
4: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
5: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
7: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
8: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: В кино с 10 сентября.
11: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
13: Галь Гадот.
11: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
13: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
7: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Здравствуйте, сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко поручил на неделе дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Об этом он заявил на совещании в Минске. Как сообщает Белта, президент поручил серьезно заняться этим вопросом главе администрации Дмитрию Крутому. Сфера зарегулирована, но у нас страна превратилась в казино, заметил глава государства. Белавия ввела полезную функцию для пассажиров. Теперь вернуть билеты можно онлайн. На сайте компании появилась возможность самостоятельно оформить добровольный возврат, без обращения в офис или контакт-центр. Функция доступна только для бронирований, в которых билеты и дополнительные услуги были оформлены на сайте. Подробности есть в сети. В Китае создали робота-поводыря для незрячих людей. Он похож на собаку. Использует колеса для передвижения по ровной поверхности и 4 ноги для подъема по лестницам. Робот-поводырь способен распознавать препятствия на уровне головы. Например, низко расположенные ветки деревьев, которые

0: которые сложно обнаружить с помощью традиционной трости. Точность объезда препятствий составляет около 99%. К новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо».
1: Партнер новостей – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем небольшие дожди обещают в Гомеле. Там будет до 16 тепла. В остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске плюс 16-18. И в Минске днем до плюс 20 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: особенностей при психоэмоциональных и физических перегрузках. Нудранат 250 миллиграммов.
1: Большая нагрузка, нужна перезагрузка.
0: Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Нудранат 250 миллиграммов.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
4: Бонусы прилетели. Только с 11 по 13 сентября. Вернем бонусами 20% от стоимости покупок на карту лояльности ОМА. Один бонус равен 1 рублю. Копи бонусы и меняй их на скидку до 20%. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
5: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Ровно по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
6: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
10: Это была реклама.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрдый 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44-500-69-33.

0: Ростелеком.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
4: Адела, Николь Кидман.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Привет, с вами Дмитрий Николазин. Надеюсь, ваша суббота проходит отлично. Самое время добавить в нее немного азарта. Напомню, что на сайте Unistar вовсю идет голосование за самые горячие хиты недели. Это наш фирменный хит-парад Unistar Top 20. Если вы хотите поднять своих любимых исполнителей на вершину чарта, заходите на unistar.by и оставляйте свои голоса. Голосуйте прямо со смартфона, а мы прямо сейчас поддержим ваше настроение отличным треком. Отдыхайте вместе с Unistar под хит за хитом.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка,

0: И дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятия для специалистов в сфере маркетинга, пиар и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в

0: открывающий новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: 12 и 13 сентября на линии Сталина отметят День танкиста. Посетителей ждут две масштабные военно-исторические реконструкции, интерактивные зоны и насыщенная программа для всей семьи. Мероприятие проходит при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь. Подробности и билеты на сайте stalinline.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Это была реклама.

0: за хитом.
1: I am paid to exist.

Привет вам и вашим близким. Это Юнистар. На календаре 12 сентября. И чтобы осенняя прохлада не навевала скуку, ловите отличный рецепт. Открывайте гаджеты и начинайте планировать свой следующий отпуск. Да-да, мечты о путешествиях и просмотр красивых локаций согревают круче любого чая. К тому же бархатный сезон никто не отменял. Синоптики обещают, что щедрое солнце совсем скоро снова нас порадует. Настраивайтесь на тепло и ловите отличную музыку. Юнистар — это хит за

0: 10. А еще на сайте unistar.by. Unistar ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Unistar ТОП-20. Реклама.

0: 229-395-7395.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
8: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
9: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
10: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
11: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
14: Это была реклама.
15: Вы слушаете Юнистар.
16: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
17: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм.
18: Гиппо и Белмаркет.
17: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. В Беларуси будут строить больше арендного жилья. Правительство поставило задачу ускорить решение вопросов вовлечения в оборот пустующих домов, установить требования к арендному жилью для молодых специалистов и обеспечить комфортные условия их проживания. К слову, распределение арендного жилья в Беларуси происходит по квотам. Например, в Минске не менее 80% зарезервировано для работников приоритетных сфер. 20% распределяются среди остальных граждан. Можно ли во время грозы кататься на электросамокате, рассказали эксперты. Они не советуют этого делать, передает телеканалу НТ. Электросамокат сам по себе не притягивает молнии, опасно само нахождение человека на открытой местности. Кроме того, гроза часто сопровождается дождем и сильным ветром, что делает поездку еще более рискованной. Мокрое дорожное покрытие увеличивает тормозной путь. Порывистый ветер существенно влияет на устойчивость легкого самоката, усложняя управление. Ливень снижает видимость, а вода может скрывать ямы, люки,

0: и другие дорожные препятствия. Сезон осенней активности клещей наступил в Беларуси. Энтомологи говорят, что осенняя волна связана с массовым выплодом и луговых, и лесных эксодовых клещей, а значит, сейчас много нимф, то есть подростков. Их сложнее заметить, ведь они гораздо меньше и бледнее взрослого клеща, но не менее опасны, пишет СБ «Беларусь сегодня». Специалисты отмечают, что 60% укусов происходит на дачах и в сельской местности, и только 21% в лесу. К новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо».
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Он возвращается. Новый BLG X50. Любимый дизайн в обновлении.

0: 17 сентября старт продаж в Беларуси. BLG создан быть рядом.
1: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс. В Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18 тепла.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: 3 января 2029 года.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать.

0: Дать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
2: Имплантацию? Сделаем! Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
3: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: В кино с 10 сентября.
8: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
10: Галь Гадот.
8: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
10: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
11: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
12: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин пельмени бабуля Аня хатня 3,69 за 430 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Лайк, 44,569,33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Майли Сайрус, Bass Persuades.
2: Новый хит на Unistar.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов. И в понедельник в утреннем шоу поговорим о кино, которое прекрасно подойдет для вечернего просмотра.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. И в понедельник я расскажу, насколько черты нашего характера зависят от генетики.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
3: станция. Реклама.
4: Бонусы прилетели. Только с 11 по 13 сентября вернем бонусами 20% от стоимости покупок на карту лояльности ОМА. Один бонус равен 1 рублю. Копи бонусы и меняй их на скидку до 20%. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
5: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
6: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
7: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
8: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050 со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
9: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
10: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
11: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло. Вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Реклама.
1: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
2: Тогда и я побежала.
1: Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
10: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
11: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
0: Это была реклама.
12: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: октября чистят от автохлама. Об этом заявили в Мингорисполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватова и Серова. Напомню, согласно недавним изменениям законодательства, срок, по истечении которого разрешено подавать в суд заявление о признании техники бесхозной и ее передаче местным властям, сократили с 30 до 10 дней, сообщают Минск Новости. Сезон осенних ярмарок стартует в Минске с 19 сентября. Об этом рассказали в Мингорисполкоме. Проводиться они будут до 6 декабря. Столичные власти считают, что погодные условия, как правило, позволяют торговать овощами до первых морозов. Основная площадка развернется у Чижовка-арены на улице Ташкентской. Также сельскохозяйственные ярмарки организуют у Дворца спорта и в каждом районе столицы, пишет Белта. Математики объяснили, почему после одной и той же ссоры одна пара мирится, а другая распадается. Исследователи использовали математические модели, которые просчитали критический порог в отношениях. Пока связь остается выше него, пара способна переживать внешнее потрясение. Если же чувства опускаются ниже этого уровня, математическая модель показывает движение в сторону расставания. Ученые обратили внимание, что дело не в ссорах как таковых, а в устойчивости, чтобы после конфликта вернуться к равновесию.
1: Партнер новостей – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс. В Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
4: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Осень пришла, вноси не пора. Широкий выбор товаров для сада и огорода. Саженцы плодовых деревьев и кустарников, луковичные цветы, чеснок под зимнюю посадку и лук-севок. Удобрения, средства защиты. Насенье – настоящий рай для садоводов и огородников.
2: Большая нагрузка? Ошибка. Усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
3: Милдронат – 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат

0: Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Остался всего один рекламный ролик. Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House Buy или по телефону 7440 круглосуточно. Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
5: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП»

0: всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
1: Новый хит. Лиса Савадика.
2: На Юнистар.

0: 29 395 7395. Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая...

Бедность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
2: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
1: Номер 2.
2: Хюгель и Маэль Энджел и Алтернейт. I'm moving to the sun.
1: Номер 1.

0: Встречайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: «Виват Орган» – шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться.
7: Печально это, мир не мил.
8: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
9: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
10: Это была реклама.
11: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
12: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 8 по 14 сентября. Виноград «Султан» 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности – кофемолотый «Лаватца» «Квалита Ора» 250 грамм 22,99. Макароны «Барилла» в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. «Гиппо» и «Белмаркет». Подробности на «Гиппо.бай» и «Белмаркет.бай». Телефон 017-378-5040.

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Недвецкая. Сфера образования в Беларуси будет регулироваться с учетом национальных интересов. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности, которое прошло на этой неделе, пишет Белта. Глава государства напомнил, что в стране последовательно на протяжении нескольких лет настраивается государственное регулирование образовательной деятельности. Основное требование президента – защитить детей от проходимцев и обеспечить равные условия работы как для государственных, так и для частных субъектов. В сети набирает популярность новый тренд. Речь о поджоге горючей жидкости на асфальте в виде цифр, которые обозначают возраст именинника. В МВД напомнили, что за проведение подобных небезопасных съемок грозит ответственность по нескольким статьям, вплоть до уголовной. Милиция постоянно мониторит интернет, и найти нарушителя не так трудно, так как видео есть в сети, можно определить, где его снимали и даже возраст нарушителя, отметили в МВД. Внедорожник со встроенным вторым этажом и теплым полом представила компания Xiaomi. Речь про модель Skynomad 90 Max и ее туристическую версию. Подъемная крыша в последней превращает автомобиль в двухуровневое пространство с максимальной высотой потолка в 2 метра и 30 сантиметров. Верхняя площадка занимает около 2 квадратных метров и выдерживает нагрузку до 200 килограмм. На машину уже принимают заявки. В Китае она стоит около 139 тысяч белорусских рублей по нынешнему курсу. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс. В Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18.

Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

0: Как вы, друзья? Как прошла неделя? Я надеюсь, что скоро к списку отличных новостей добавится и тот факт, что ваш любимый хит сегодня взлетит у нас на первое место. Самое время разгадывать главные музыкальные тайны недели. И то, какие новинки покорили Юнистар Топ 20, ну и какой хит сегодня станет нашим номером один.
1: Потеря недели.
0: Как вы правильно понимаете, Алекс Уоррен точно не победит. Сегодня, к этим выходным, его хит «Fever Dream» получил самый минимум голосов на unistar.by и в нашем мобильном приложении. Алекс покидает Юнитоп спустя 3 месяца после попадания в наш чарт.
1: Потеря недели.
0: И еще один громкий вылет недели завершает Yearbox. Но как же мы будем без него с вами, и как там Грейсленд будет без нас? Ну, скучать мы сегодня не будем точно. Сегодня в Юничарт ворвутся Мадонна, Мартин Гаррикс и Фастбой.
1: Голосуйте на unistar.by. Юнистар Топ 20.
2: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxton, and you're listening to our new single.
0: На разогреве у нас сегодня выступают Evelyn Roxton с трижды золотым My Vertigo. Поехали! Catch the

0: Это Gone, Gone, Gone. И сегодня ровно 8 месяцев хит-парад Юнистар. Вау! Поздравляю, 6 раз на первом месте нашего чарта. Вот это фантастика. Ну и если звезды у нас зажигают по полной, значит, это кому-то нужно, правда? Дэвид Гетта, Teddy Swims It On The Night. Сегодня они получают у нас 19-й номер.
1: Голосуйте на Unistar.by. Дебют недели.
2: Номер 18.
0: А вот и первые дебютанты-новички Юнитопа выходят на сцену нашего радиошоу. Это Fastboy. Дуэт братьев Лукаса и Феликса. И их история — это отличный пример взлета из домашней студии на мировую сцену. Встречайте Music Sounds, очень уютную и позитивную новинку, которая пропитана энергией летних каникул. Это хит о любви, который звучит лучше, когда любимый человек рядом. Ну что, вот они, дебютанты, Fastboy. Это Music Sounds. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС.

0: Вы слушаете хит-парад Енистара от 11 сентября, и в эти выходные Минск празднует 959-летие. Я, Вадим Савин, с большим удовольствием поздравляю минчан и гостей столицы с праздником. С днем рождения, любимый город!
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 17.
0: А это молодой хитмейкер Мизмо, которого вы спасли от вылета из Юничарда. Hello, the sun is up, where are you? Плюс две ступеньки к этим выходным.

0: Million Miles Away от проекта Offenbach, который по итогам первой половины сентября получает у нас 16 номер. И мы с вами продолжаем обратный отсчет до объявления лучшего Юнистар-хита этой недели.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 20.
0: На 20-м месте у нас Avalon Rocks, это Vertigo.
2: Номер 19. I only want you when you
0: go. На 19-й позиции отступает Дэвид Гетта, Тедди Свимз и Тонз и Най. Это Gone, Gone, Gone.
1: Дебют недели.
2: Номер 18.
0: На 18-й строчке сегодня дебютирует дуэт Fast Boy. Это Music Sounds.
2: Номер 17.
0: На 17-е место взлетает Мизмо. Hello, the sun is up, where are you?
2: Номер 16.
0: И на 16-й ступеньку упали Offenbach и Julia Church, это Miles Away.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар ТОП-20. Каждую пятницу в 15 часов, а также в субботу в 16 и в воскресенье в 10. А еще на сайте unistar.by Юнистар ТОП-20. Включайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
0: А вот и первый на сегодня эпизод рубрики «Флэшбэк», где по традиции мы с вами сравниваем хит-парады Юнистар разных лет и слушаем вашу любимую музыку.
1: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
3: Hi, I'm Ben.
4: I'm Dan.
5: I'm Wayne.
6: I'm Daniel.
7: And we are Imagine Dragons.
0: Ровно 8 лет назад легендарные Imagine Dragons занимали у нас 15-е место вот с этим хитом «Whatever It Takes».

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чего хочет принцесса? Королевского предложения. В магазинах Мила скидки до 50% на декоративную косметику и парфюмерию с 10 по 30 сентября. Побалуй свою внутреннюю принцессу. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины Кордиан. Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины Кордиан. Это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. Кордиан. 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: Радиошоу «Юнистар ТОП-20», где каждые выходные осени мы слушаем ваши любимые хиты и вместе запасаемся отличным настроением на всю следующую неделю. Плейлист составляете вы путем щедрого лайка. И не только на нашем сайте, но и в мобильном приложении «Юнистар» тоже. И в середине сентября, друзья, вы спасли кошачьи глазки от ненужных грустных слез. Очаровашки из группы «Cat's Eye» были у нас на 20-м месте и уже почти смирились с тем, что, наверное, неизбежно случится вылет из нашего чарта, но...
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 15.
0: Ну вот, пожалуйста, +5 за неделю. И Cat's Eye возвращается.

0: 20.
1: Вот он, главный дэнс нашего чарта в первой половине сентября. Это 14 номер, это Slate, который очень повезло на этой неделе вернуться в хитовую пятнашку. Ну и пока вы с удовольствием голосуете за любимую музыку и на unistar.by в нашем мобильном приложении, в это же время итальянские рокеры Måneskin поделились свежими подробностями своего воссоединения.
2: Прогрев недели. Hey, yo, this
1: is Måneskin. Группа Måneskin собирается воссоединиться на знаменитом итальянском фестивале в Сан-Ремо в феврале следующего года. Вот такие сообщения начинают появляться. Последний на сегодня альбом Måneskin, он называется Rush, вышел в 2023, ну и тогда заслужил положительные отзывы. В следующем, 2024 году, пошли слухи о возможном распаде Måneskin из-за того, что участники группы занялись сольными проектами. В 2025 вокалист команды Дамьяно Давид представил сольный альбом Funny Little Fears. Ну и тогда было много разговоров об отношении Дамьяно с американской актрисой и певицей Дав Камерон. И в октябре 2025 года пара обручилась после 2 лет отношений. При этом периодически рокеры намекали, что группа Måneskin обязательно вернется. Ну что же, ждем новый альбом.
2: Голосуйте на unistar.by.
3: Номер 13.
1: А пока делайте громче наш номер 13. Это Zayn, Die For Me.

0: Меня, Вадим Савина, большой привет! Вы слушаете хит-парад Кинестар от 11 сентября. Ну а все предыдущие выпуски нашего радиошоу вы найдете на страничке хит-парада на сайте kinestar.by. Слушайте онлайн или скачивайте на память и обязательно поставьте лайк крутой новинке под названием Sad Girls. А то, что-то сегодня Дэвид Гетта и Биби Рекса не досчитались лайков и вылетели из верхней десятки.
1: Голосуйте на kinestar.by. Kinestar.
2: Номер 12.
3: Hey, I'm David Guetta.
4: Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: хит-параде «Енистар» в середине сентября, и, наконец-то, у ребят дела пошли в гору, и рейтинг поднялся, ну, хотя бы на один пункт. А кто помог, это вы, да-да. Спасибо за отличное голосование и на unistar.by, и в нашем мобильном приложении.
1: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 15.
0: И давайте подытожим. Итак, на 15 месте у нас Габриэла, это группа «Касай».
2: Номер 14.
0: На 14-ю строчку взлетела Slater, это Dance.
2: Номер 13.
0: На 13-ю ступеньку поднимается Zayn с хитом Die For Me.
2: Номер 12.
0: На 12-ю позицию грустные девушки отступили. Отступили, наверное, и поэтому грустные девушки. Bebe Rexha, David Guetta, это Sad Girls.
2: Номер 11.
0: И на 11-й уровень подтянулись BTS, они на спорте, это Swim. And one more thing, как говорил Стив Джобс. И еще кое-что. В нижней половине юничарта только один новичок-дебютант из двух. Неужели нас с вами ждет очередная сенсация недели?

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Юнистар ТОП-20 на прошлой неделе. Номер 3.
2: Тейм Импала и Дженни. Дракула.
1: Номер 2.
3: Хюгель, Имаэль, Энджел и Алтрунейт. I'm moving to the sun.

Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.

0: Реклама.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
0: Это была реклама.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
5: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс. В Могилеве и Витебске 15 тепла. В Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: обновленным хит-парадом Юнистартов 20, и уже менее чем через час вы узнаете ответ на главный музыкальный вопрос недели. Так кто же сегодня станет нашим номером один?
1: Номер 10.
0: А пока делайте громче хит, который замыкает наш топ-10. Это Galaxy. Это Kungs. И Тео Лондон.

Год отмечает хит-парад Unistar и до сих пор удерживает позиции в самой топовой десятке нашего чарта. Это One Republic. Да, с отличным эпичным саундтреком из видеоигры Arknights Enfield. Это Give Me Something.

0: Как летит время. Позади и лето, и весна, в начале которой, кстати, репаблики ворвались в нашу радиодвадцатку, но затем 4 раза покоряли нашу вершину. Было дело.
1: Номер 10.
0: Да, 10. 9 мы с вами послушали, это «Give Me Something». На дворе сентябрь, и певица Майли Сайрус заявляет. Она сменила сценическое имя на просто Майли, фамилии нет. Угу. И через неделю у Майли выходит новый альбом.
2: Прогрев недели. Let's go.
0: Вот так звучит новая музыка Майли.

0: Эта музыка мощная, она уязвимая, нежная и сильная. Спасибо всем, кто помог мне воплотить в жизнь мои самые смелые мечты. Я искренне надеюсь, дорогие слушатели, что вам понравится этот альбом. Кстати, соавторами альбома Майли стали те же хитмейкеры, которые когда-то сочинили для нас с вами предыдущий громкий хит. Flowers. Ну вот интересно. Новые песни из альбома Майли, бывший Сайрус, соответственно, да, Майли, будут ли такими же крутыми, как Flowers? Время покажет. Через недельку Майли представит новый альбом Bass Persuade.
1: Голосуйте на Unistar.by.
2: Номер 8.
0: А мы с вами возвращаемся к свежему юнитопу, где диджей Алан Уокер и его вокалистки отступают на восьмую позицию с очень красивым хитом. Это Broken Strings. Делайте громче.

0: Реклама.
1: Виват Орган. Шедевры мирового органного искусства в исполнении нидерландского музыканта Жана Пьера Стайверса прозвучат в программе, открывающей новый органный сезон в Большом зале Белгосфилармонии 15 сентября для зрителей старше 6 лет.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrushestvo.by.
0: Это была реклама.
5: Для детей старше 16 лет.

0: Вы слушаете хит-парад Енистара от 11 сентября, и в эти выходные Минск празднует 959-летие. Я, Вадим Савин, с большим удовольствием поздравляю минчан и гостей столицы с праздником. С днем рождения, любимый город! Ну что, продолжим расставлять Юнистар хиты на свои места.
1: Голосуйте на unistar.by. Номер 7.
2: Hey, what's up? It's Bibi Rexha.
0: Продолжаем расставлять Юнистар хиты на свои места. И New Religion от Bibi Rexha падает у нас сегодня на седьмую ступеньку.

0: Ходом ведем обратный отчет до объявления лучшего Юнистар хита в середине сентября. И только что... Mr. Know-It-All, мистер Всезнайка, Тедди Свимс круто отдалился от своего очередного триумфа. Mr. Know-It-All падает с 4 на 6 место, падает и теряет возможность чаще звучать для вас на Юнистар на следующей неделе. Вот это поворот. Давайте-ка вспомним, а кто еще сегодня не дошел до финала.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
2: Номер 10.
0: На 10-ю строчку опустились кунгцы Теофилус Лондон, это Galaxy.
2: Номер 9.
0: На 9-ю ступеньку поднимается One Republic. Это Give Me Something.
2: Номер 8.
0: На 8-ю позицию отступили Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Это Broken Strings.
2: Номер 7.
0: На 7-е место упали Биби Рекса и Faceless. New Religion.
2: Номер 6.
0: На 6-ю строчку рухнул Тедди Свимс, это Miss

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А это рубрика «Флэшбэк», где мы с вами вспоминаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы. Ну и не просто так вспоминаем, а делаем погромче, чтобы потанцевать, чтобы выходные звучали как надо. И вот, например, ровно 12 лет назад.
0: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
2: Hi, everybody, this is Ina.
1: Ина и Джей Балвин занимали у нас тогда шестое место с ярким хитом «Call a Song». Послушаем.
3: The business, let's go.

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
1: Юнистар. Наши.

0: Медиа инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.

0: и осени мы слушаем ваши любимые хиты и вместе заряжаемся энергией и настроением на всю следующую неделю.
1: Юнистар ТОП 20.
0: Плейлист, кстати, составляете вы путем отличного голосования на страничке нашего хит-парада на сайте unistar.by. И там же в любое удобное время вы можете скачать все предыдущие выпуски Юнистар ТОП 20.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 5.
0: А вот и великолепная пятерка лучших хитов этой недели. Сегодня ее замыкает крутейшая музыка лета. Magnetic.

0: Очки и позиции в хит-параде «Инистар» сегодня лишился бронзового статуса. Вместо четвертой победы эти ребята падают в юничарте, ну и середину сентября встретят на четвертом месте. Это Tame Impala и Jennie из Blackpink. Итак, все непризовые номера открыты. Давайте объявлять и слушать наших новых чемпионов.
1: Номер три.
2: Дебют недели.
3: Hi, this is Madonna.
0: Хо-хо, вы только послушайте, кто ворвался в Юничарт сразу с третьей.

0: 20.
1: Ну вот все прекрасно в эфире. И ослепительная Шакира, и жаркие танцы под главный хит лета, под «Дай-дай». Но в итоге только второе место обновленного хит-парада «Енистар». Вот это конкуренция в чемпионской тройке. У нас смена лидера.
2: 20 лучших свежих хитов «Енистар». Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», который мы обновили почти в середине сентября, и в эти выходные город-герой Минск отмечает 959-летие. С днем рождения, любимый город! Я, Вадим Савин, от души поздравляю с праздником всех минчан и гостей столицы.
2: «Юнистар ТОП-20».
1: И давайте вспомним, как звучат главные «Юнистар-хиты» этой недели.
0: «Юнистар ТОП-20». Обратный отсчет.
2: Номер 5.
1: На пятую строчку у нас взлетает «Magnetic» от группы The Bowsa.
2: Номер 4.
1: На четвертую ступеньку спрыгнули Tame Impala и Jenny с хитом «Дракула».
0: Дебют недели.
2: Номер 3.
1: Самый успешный дебют недели. Мадонна и Мартин Гаррикс стартовали у нас сразу с третьей строки и получили за это бронзу недели. Это «Bizarre».
2: Номер 2.
1: А это всего лишь номер 2. Дай-дай! Шакира и Берна Бой не удержались на вершине. После дебюта у нас сразу на первом месте было дело.
0: ТОП-20. Лидер.
1: А кому же тогда на этой неделе вы поставили максимум лайков на unistar.by и в нашем мобильном приложении? Чья музыка особенно радовала вас и помогала во всех делах? Ну что, пора назвать их имена. Хюгель, Имайл Энджел и Алджунейд вернулись на первое место радиочарта Unistar. Как всегда, превосходно!

0: MiBuy.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 8 по 14 сентября. Виноград Султан 1 килограмм 6,99. А по карте лояльности кофемолотый Лавацца Квалита Ора 250 грамм 22,99. Макароны Барилла в ассортименте всего 3,49 за 450 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния, цитрат и витамин В6.

0: Реклама.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Это была...

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Элли Голдинг, For Your Entertainment.
0: Новый хит на Unistar.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокиа Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокиа Нанолар.
3: Аргентокиа Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокиа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.
0: Вечер.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Лейта, Адетта и Союз. Безу Сале, Эко Кияж.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте.

0: не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс. В Могилеве и Витебске 15 тепла. В Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки.

0: Натали Имбруля, Beautiful Love.
1: На Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет облачная погода и 18 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
7: Это что такое?
8: Это 1500 такое.
9: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
10: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс. В Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Майли Сайрус, Bass Persuades.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня ночью осадков не ожидается. В Бресте и Могилеве прогнозируют 11 градусов. В Гродно и Гомеле будет плюс 12, в Витебске прохладнее всего 9 градусов. В Минске 11 со знаком плюс. Завтра днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов. А в столице завтра будет

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Лиса Савадика.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет – другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Элли Голдинг, For Your Entertainment.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем будет без осадков. В Бресте и Гомеле 17 со знаком плюс, в Могилеве и Витебске 15 тепла, в Гродно до 16 градусов, а в столице будет облачная погода и 18 тепла.

0: Trend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Лейта, Адетта и Союз. Безу Сале, Эко Кияж.
0: На Юнистар.